Да тут у нас играет наш цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в Канфуле депортиен. Тук из Куба он и кэд, от мит никс verlost die Welt. Also, Graber, du hast gar nix zu